0: грехами, дай нам данес наш сагданий крух, и отпусти нам наши долги, како туди ми отпущамо своим должникам, и не упери нас скушняво, темвеч реши нас худега. Здрава Мария, милости полна Господь е с Тобой, благословлена си мед женами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е наша пут.
1: Святая Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зданием нашей смертни время.
0: Здрава Мария, милости полна Господь е с Тобой, благословлена си мед женами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е наша ресница.
1: Святая Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зданием нашей смертни время.
0: Здрава Мария, милости полна Господь е с Тобой, благословлена си мед женами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е наше живление.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зданием нашей смертни время.
0: Слава Отцу и Сину и Святому Духу.
1: Как и было в начале, так и сейчас и веком. Аминь.
0: О Иисус, отпусти нам наши грехи, обвари нас пекленского огня и припели в небеса все души, посебно ще тисте, ки са найболь потребне Твоего усмиления. Отче наш, ки си в небесих, посвечено буде Твое имя, приди к нам Твое Кралєство, згоди се Твоя воля, как в небесах, так и на земле. Дай нам данес наш сагданий круг, и отпусти нам наши долги, как туди ми отпущамо своим должникам, и не упели нас кушняво, тем вечереши нас худега. Здрава Мария, милости полна Господь с Тобой, благословлена си мед женами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е бил крещен в Йордану.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зайду наши смертни время.
0: Здрава Мария, милости полна Господь е с Тобой, благословлена си мед женами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е бил крещен в Йордану.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зайду наши смертни время.
0: Здрава Мария, милости полна Господь е с Тобой, благословлена си мед женами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е бил крещен в Йордану.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зайду наши смертни время.
0: Здрава Мария, милости полна Господь е с Тобой, благословлена си мед женами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е бил крещен в Йордану.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зайдем наши смертни время.
0: Здрава Мария, милости полна Господь е с Тобой, благословлена си мед женами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е бил крещен в Йордану.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зайдем наши смертни время.
0: Здрава Мария, милости полна Господь е с Тобой, благословлена си мед женами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е бил крещен в Йордану.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зданием наши смертни время.
0: Здрава Мария, милости полна Господь е с Тобой, благословлена си мед женами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е бил крещен в Йордану.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зданием наши смертни время.
0: Здрава Мария, милости полна Господь е с Тобой, благословлена си мед женами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е бил крещен в Йордану.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зданием наши смертни время.
0: Здрава Мария, милости полна Господь е с Тобой, благословлена си мед женами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е бил крещен в Йордану.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зданием наши смертни время.
0: Слава Отцу и Сину и Святому Духу.
1: Как и было в начале, так и сейчас и веком. Аминь.
0: О Иисус, отпусти нам наши грехи, обвари нас пекленского огня, и припомни